0: Очень сложно.
1: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: right snap.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. Передано в суд дело виновника смертельной аварии в Волжском. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Лишенный прав водитель несся по городу на своей «Ладе Гранте». У хорошо освещенного перехода он отвлекся от управления и не заметил переходившего дорогу школьника. Пострадавшего 16-летнего подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался. Уголовное дело направлено в Волжский горсуд. Ожидать суда лихач будет под стражей, сообщили в областной прокуратуре. По предъявленному обвинению, виновник смертельного ДТП может получить до 12 лет колонии. Почти 1500 волонтеров помогают волгоградцам выбрать объекты благоустройства. Всероссийское голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды проходит до 12 июня включительно. Объекты, которые наберут больше всех голосов, будут благоустроены в следующем году. Волгоградцы могут сами проголосовать на госуслугах, а тем, кто хочет проголосовать офлайн, помогут волонтеры. Они работают в 163 точках на территории 18 муниципальных образований области. Они консультируют жителей в парках, торговых центрах, на предприятиях и в других общественных местах. В Волгограде новый фонтан «Детский хоровод» облицуют гранитом. 80 тонн натурального камня привезли из Карелии. Уже готова чаша фонтана, который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке. Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Обновленную привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города. Так что к началу сентября здесь все будет готово, пишет комсомолка. Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82.72.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы. Ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки. Может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай-дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Привет, соседка, а вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На границе России усиливают санитарно-карантинный контроль из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. При этом в настоящее время риски распространения лихорадки в России отсутствуют, сообщили в Роспотребнадзоре. В Волгограде продлили штормовое предупреждение. Грозы и ураганы ожидаются в регионе вплоть до конца суток 28 мая. Синоптики предупреждают о ливнях, сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду, возможен град. Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров не стал продлевать контракт с волгоградским футбольным клубом. Спортсмен принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе «Челябинск». «Ротору» предстоит за короткий срок найти равноценную замену на позицию опорного полузащитника, пишет «Высота 102». Назван пароль, из-за которого в России чаще всего грозит утечка данных. Это пароль «админ», сообщили в МВД. Основная причина – невнимательность пользователей, которые не меняют заводские настройки устройств, сообщает ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43 55 13.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: Итак, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник», 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. Передано в суд дело виновника смертельной аварии в Волжском. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Лишенный прав водитель несся по городу на своей «Ладе Гранте». У хорошо освещенного перехода он отвлекся от управления и не заметил переходившего дорогу школьника. Пострадавшего 16-летнего подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался. Уголовное дело направлено в Волжский горсуд. Ожидать суда лихач будет под стражей, сообщили в областной прокуратуре. По предъявленному обвинению, виновник смертельного ДТП может получить до 12 лет колонии. Почти 1500 волонтеров помогают волгоградцам выбрать объекты благоустройства. Всероссийское голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды проходит до 12 июня включительно. Объекты, которые наберут больше всех голосов, будут благоустроены в следующем году. Волгоградцы могут сами проголосовать на госуслугах, а тем, кто хочет проголосовать офлайн, помогут волонтеры. Они работают в 163 точках на территории 18 муниципальных образований области. Они консультируют жителей в парках, торговых центрах, на предприятиях и в других общественных местах. В Волгограде новый фонтан, детский хоровод облицуют гранитом. 80 тонн натурального камня привезли из Карелии. Уже готова чаша фонтана, который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке. Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Обновленную привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города. Так что к началу сентября здесь все будет готово, пишет комсомолка. Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82.72.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет – это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 в комплектации акции. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
8: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
9: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
10: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на Маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бенгентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин в четверг проведет переговоры в Астане с Касым Жомартом Токаевым. Также в планах российского президента принять участие в 5-м Евразийском экономическом форуме. На нем Владимир Путин выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, пишет РИА Новости. В Волгограде продолжаются отключения электроснабжения. Сегодня работы на сетях энергетики проведут в Центральном, Дзержинском, а также Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Отключения запланированы с 9 или 10 утра. Наиболее короткими отключения будут на предприятиях. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов начали предлагать программы здорового сна. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд в туристическом инфополе, который стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев.

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Количество отмененных авиарейсов в России в этом году выросло в 4 раза. Как пишет «Коммерсант», с января авиакомпании стали в 2 раза чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще отменять. Практику отмен в отрасли объясняют тем, что перевозчики активно переделывают расписание и пытаются объединить рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. В это же время в федеральном Минтрансе утверждают, что расходы из-за введенных планов ковер не превышают 1% от трат перевозчиков. В Ворошиловском районе часть парковок станет платной. Список адресов опубликован администрацией Волгограда. Проект вынесен на общественное обсуждение, предложения в рамках которых будут принимать до 8 июня, пишет портал V1. Если проект примут, то количество платных парковок на территории города удвоится. Внедрять будущие парковочные места, в том числе в Ворошиловском районе, планируют в несколько этапов вплоть до декабря этого года. Учения МЧС прошли на территории трамвайного депо номер 2. Из-за условного пожара сотрудников депо эвакуировали с третьего этажа при помощи внешней лестницы здания. По окончании учений спасатели провели инструктаж для сотрудников, напомнив о самых частых причинах пожара, а также перечислив правильную последовательность действий при возникновении реального возгорания. Также в ходе учений была проверена работа пожарной сигнализации и систем оповещения, пишет «Высота 102». Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч в соответствии с решением суда. Об этом в соцсетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что речь идет об иске о защите чести и достоинства. Летом 2024-го вышло интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию самой Мизулиной, напоминает РБК. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным остается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. Еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на концерт рок-группы. Например, пройдет концерт 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро. У меня две версии.
0: Здравствуйте.
1: Это дневник школьный и какие-нибудь детские рисунки.
0: Рисунки. Свои. Да, вы знаете, очень хорошие, кстати, версии, но вот, к сожалению, не об этом речь идет у нас сегодня.
1: Ясно.
0: Спасибо вам, да, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Мне почему-то кажется, что это что-то либо магнитофон, либо видеомагнитофон.
0: Слушайте, ну вы знаете, вот эта версия прям очень и очень хорошая, потому что действительно то, о чем мы сегодня говорим, это вот в том числе часто связано с музыкой, с какими-то исполнителями, да, либо киноактерами. Вот давайте еще раз вопрос напомню. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? Еще раз повторю и подчеркну, что в том числе часто это связано с музыкой и с индустрией кино. Ну вот, например, с какими-то актерами и так далее. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира, трек под названием «Дай Дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Реклама.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Но между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Каждый восьмой взрослый сожалеет, что когда-то выбросил это. Как вы думаете, о чем идет речь? И мы уже выяснили с вами не так давно, что в том числе часто это связано с музыкой, с какими-то артистами, киноактерами. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Я хочу попытаться отгадать невероятный вопрос.
0: Давайте попробуем.
1: Мне кажется, это что-то из нашего детства. Возможно, что-то, что мы хранили, нам было дорого. Может быть, какие-то плакаты, которые раньше мы в детстве вешали с артистами, с какими-то, ну, своими любимчиками.
0: Ага, конечно, слушайте, какая потрясающая версия. А как зовут вас?
1: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, я вспоминаю свое детство. Эти постеры, плакаты у меня тоже были. Вот были, я точно помню, Арнольд Шварценеггер и Саманта Фокс. Кто у вас на стене висел в вашей комнате?
1: Вы знаете, там было много всех. И советские артисты, и зарубежные. Но это было просто трендом в наше время.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это было так душевно.
0: Действительно, Ольга, не могу с вами не согласиться. И да, здорово, что вот вспомнили, прям вернулись в то время на мгновение. Ну что ж, я поздравляю, Ольга, вас с победой, потому что абсолютно вы правильно ответили на вопрос. Действительно, это постеры, которые висели в юности на стене. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Ольга, с большим удовольствием дарю вам за правильный ответ на невероятный вопрос пару билетов на концерт рок-группы «Например». Мои поздравления.
1: Большое спасибо. А я, Ольга, из центрального района города Героев Волгограда, отгадала вопрос.
0: Хорошего дня, вам обязательно еще звоните. Я напомню, концерт рок-группы «Например» пройдет 5 июня этого года для зрителей старше 18 лет. Спонсор игры ИП «Боднарх» Владимир Григорьевич.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
0: Новый невероятный вопрос мы будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России снижается. Сейчас он достиг самых низких значений за последние полтора года. Reuters со ссылкой на экспертов сообщает, что Турция привыкла покупать нефть у России со значительной скидкой. В условиях ближневосточного кризиса страна просто оказалась не готова к повышению цен, пишет газета.ру. В Волгограде продолжаются отключения электроснабжения. Сегодня работы на сетях энергетики проведут в Центральном, Дзержинском, а также Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Отключения запланированы с 9 или 10 утра. Наиболее короткими отключения будут на предприятиях. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер и было принято после того, как угандийские медики заразились вирусом от конголезских пациентов. Вспышка лихорадки Эбола в Конго официально объявлена с 15 мая. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Оплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он

0: и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
1: Если

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России возникла проблема с так называемыми ряжеными ветеранами спецоперации. Об этом заявили в общественной палате. Ее представители пояснили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают большое количество орденов и медалей, которые имеют сходство с государственными. И в это же время маркетплейсы продают копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно, и в результате такие ряженые ветераны читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. Проблема будет усугубляться, считают в общественной палате. Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 4,5 часа. Предупреждение было объявлено после половины первого ночи. Угроза атаки дронов в регионе была снята около 6 утра, пишет «Высота 102». Росавиация на время действия режима беспилотной опасности небо над Волгоградом не закрывала. Расписание аэропорта не нарушено. По данным Минобороны, за ночь ПВО над регионами России уничтожило 62 беспилотника. Были атакованы 6 регионов и акватория Азовского моря. На площади павших борцов началась активная фаза реконструкции. На перекрытой территории сняли асфальт и брусчатку. Фоторепортаж с места работ публикуют новости Волгограда. После Дня Победы территорию площади закрыли для автомобилей. Сейчас пройти через место реконструкции не могут и пешеходы. В рамках работ под площадью будут заменены коммуникации. Полностью все ремонты должны быть завершены к 1 августа. За 2025 год ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов выросло на 3% до 2 миллионов 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов постоянные. Это те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа за год вырос с 21 до 27 тысяч рублей, пишут ведомости. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи. В основном сменить хотят стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще намерены научиться подбирать аксессуары, обновить очки, либо наоборот отказаться от них и поменять на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Среди самых частых причин для смены образа у женщин желание почувствовать себя увереннее. Сказано в исследовании. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва». Спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В «Экспокар» ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в «Экспокар»? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. «Экспокар» – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 в комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
4: Реклама.
5: Привет, соседка, а вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в Астане проведет переговоры с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Также в планах российского президента принять участие в 5-м Евразийском экономическом форуме. На нем Владимир Путин выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире, а также в рамках ЕАЭС, пишет РИА Новости. В Волгоградской области выросли цены на лечение у стоматолога. Восстановление зуба пломбой подорожало на 5%, пишет «Высота 102» со ссылкой на «Волгоградстат». В среднем стоимость услуги по региону сейчас составляет 3246 рублей. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в этом году выросли на 20%. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
6: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России возникла проблема с так называемыми ряжеными ветеранами спецоперации. Об этом заявили в общественной палате. Ее представители пояснили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают большое количество орденов и медалей, которые имеют сходство с государственными. И в это же время маркетплейсы продают копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно, и в результате такие ряженые ветераны читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. Проблема будет усугубляться, считают в общественной палате. Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 4,5 часа. Предупреждение было объявлено после половины первого ночи. Угроза атаки дронов в регионе была снята около 6 утра, пишет «Высота 102». Росавиация на время действия режима беспилотной опасности небо над Волгоградом не закрывала. Расписание аэропорта не нарушено. По данным Минобороны, за ночь ПВО над регионами России уничтожило 62 беспилотника. Были атакованы 6 регионов и акватория Азовского моря. На площади павших борцов началась активная фаза реконструкции. На перекрытой территории сняли асфальт и брусчатку. Фоторепортаж с места работ публикуют новости Волгограда. После Дня Победы территорию площади закрыли для автомобилей. Сейчас пройти через место реконструкции не могут и пешеходы. В рамках работ под площадью будут заменены коммуникации. Полностью все ремонты должны быть завершены к 1 августа. За 2025 год ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов выросло на 3% до 2 миллионов 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов постоянные. Это те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа за год вырос с 21 до 27 тысяч рублей, пишут ведомости. Допуск мотоциклов на автобусные полосы снизит уровень ДТП, заявили в Госдуме. Ранее инициативу озвучивал федеральный Минтранс. Парламентарии напомнили, что полоса для общественного транспорта нередко свободна, что более безопасно с учетом ее ширины. Байкеры смогут ехать там, не лавируя в потоке между машинами. По мнению парламентариев, это снизит риски дорожных аварий с участием мотоциклов, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Лера Москва». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на «Спутнике» Тедди Свимс.
1: Реклама.
2: А ну, спусти микрофон.
3: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
1: Телефон рекламной службы 52 62

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Сломалась машина? Попал в ДТП? Эвакуатор Везет поможет тебе. Служба эвакуации Везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Далее на «Спутнике» от Ширана. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России снижается. Сейчас он достиг самых низких значений за последние полтора года. Reuters со ссылкой на экспертов сообщает, что Турция привыкла покупать нефть у России со значительной скидкой. В условиях ближневосточного кризиса страна просто оказалась не готова к повышению цен, пишет «Газета.ру». В Волгограде продолжаются отключения электроснабжения. Сегодня работы на сетях энергетики проведут в Центральном, Дзержинском, а также Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Отключения запланированы с 9 или 10 утра. Наиболее короткими отключения будут на предприятиях. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер и было принято после того, как угандийские медики заразились вирусом от конголезских пациентов. Вспышка лихорадки Эбола в Конго официально объявлена с 15 мая. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Араш», еще «Инсинк» с хитом «Бай-бай-бай» и в самом начале «Юритмикс».
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Раш». И на этом я, Леонид Флип, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Lighthouse Family и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России существенно снизился. По данным Reuters, в мае импорт Urals в Турцию составил 161 тысячу баррелей в день. Это на 15% меньше, чем зимой и весной этого года. А в прошлом мае Россия поставляла в Турцию 302 тысячи баррелей ежедневно. Эксперты предполагают, что Турция привыкла к дешевой нефти из России и оказалась не готова к повышению цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В это же время спрос на российскую нефть в Азии увеличился, особенно в Индии. И закупки со стороны Азии тоже отражаются на объеме поставок из России в Турцию. Волгоградскую область предупредили о чрезвычайной пожароопасности, несмотря на прохладные прогнозы. Вероятность природных пожаров высока в ближайшие сутки на территории Паласовского, Быковского, Николаевского и Старополтавского районов. Предупреждение действует до выходных. В ближайшие выходные до региона доберется похолодание. Уже завтра, в пятницу, ночные температуры опустятся до плюс 12 градусов. Днем в субботу и воскресенье обещают от плюс 15 до плюс 19. А в воскресенье к похолоданию присоединится дождь. Дачные автобусы в Волжском с 1 июня будут дольше ходить по вечерам. Как пишет КП «Волгоград», дополнительные автобусы выпустят на линию сразу 4 маршрута – 3, 11, 15 и 41. Изменения вводятся в связи с увеличением светового дня и по просьбам садоводов. Об этом рассказали в администрации. Дачники смогут уезжать в город на автобусах, которые отправляются с конечных в 7 и даже 8 вечера. Часть квартир в новостройках предложили отдавать на социальное жилье. Инициатива поможет решать в том числе демографическую проблему. В качестве примера в Госдуме привели Францию, где на социальное жилье отводится 20% новой недвижимости. В качестве аргумента в парламенте также приводят российскую статистику, согласно которой в новостройках после отмены льготной ипотеки выкуплено только около трети квартир. Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям. Сооружение высотой более 6 метров за 9 месяцев вручную возвели добровольцы. В работе они использовали каменные орудия, а кроме дерева для строительства задействовали также смесь мела, воды и соломы. Копия зала идеально ориентирована на зимнее солнцестояние. Археологи предполагают, что оригинальному такому же залу около 4,5 тысяч лет, и в нем могли проводить ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такой музыкальный привет из 90-х. «Северный ветер», хит Линды, только что музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию с вами до вечера. Много классной музыки у нас и дальше, например, сейчас Калео, «Way Down We Go».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спорт».

0: парни из далекой загадочной страны, где киты, вулканы и вечные снега, из Исландии. Калео, Way Down We Go, мощнейший хит только что. Дальше Cutting Crew, слушаем песню I Just Died In Your Arms Tonight, а пока Анна Романова, у нас интересная тема.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии Арсенал-Ливерпуль судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московской Динамо играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами One Republic Need Your Love, а сейчас о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. В Нижнем Новгороде в центре города из-за атаки беспилотника получило повреждение здание областного суда. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром регион был атакован несколькими дронами, они сбиты. Работа систем ПВО продолжается. В Волгограде новый фонтан, детский хоровод облицуют гранитом из Карелии. Масштабные работы по реконструкции привокзальной площади продолжаются. Вес гранита, доставленного для облицовки известного фонтана, 80 тонн, пишет КП «Волгоград». Рядом с чашей территорию замостят тротуарной плиткой, но в проекте предусмотрены и зеленые зоны. Большинство россиян после расставания остаются с подарками от бывших партнеров. Об этом в ходе опроса заявили 88%. Больше половины респондентов хранят вещи даже от нескольких бывших. 72% считают, что подарки бывших – это просто вещи, и пользоваться ими нормально, как самому, так и бывшему партнеру. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в ближайшую 10-минутку. Мы дальше подготовили настоящие музыкальные деликатесы, золотую коллекцию. Включаем Челентано, чуть раньше Sting, Desert Rose, а начнем с Bangles, золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
3: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Хриплый, завораживающий вокал Адриана Челентано «Анкора Вива» в финале золотой коллекции часа. Дальше у нас 5 песен о любви. Начнем пятерку с трека «What's a woman without a man» «Vaya con Dios», а перед этим музыка понятная без слов. «Фидель Уикет».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Кремль ждет приезда спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, как только они будут готовы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы действительно ждем их приезда, как только им позволит время», цитирует Интерфакс официального представителя Кремля. Ранее в мае помощник президента Юрий Ушаков говорил, что российская сторона ждет визита переговорщиков от Соединенных Штатов в ближайшие недели, однако точная дата не называлась. В Ворошиловском районе часть парковок станет платной. Список адресов опубликован администрацией Волгограда. Проект вынесен на общественное обсуждение, предложения в рамках которых будут принимать до 8 июня, пишет портал V1. Если проект примут, то количество платных парковок на территории города удвоится. Внедрять будущие парковочные места, в том числе в Ворошиловском районе, планируют в несколько этапов вплоть до декабря этого года. Учения МЧС прошли на территории трамвайного депо номер 2. Из-за условного пожара сотрудников депо эвакуировали с третьего этажа при помощи внешней лестницы здания. По окончании учений спасатели провели инструктаж для сотрудников, напомнив о самых частых причинах пожара, а также перечислив правильную последовательность действий при возникновении реального возгорания. Также в ходе учений была проверена работа пожарной сигнализации и системы.

0: систем оповещения, пишет «Высота 102». Уровень поставок нефти в Турцию из России существенно снизился. По данным Reuters, в мае импорт Urals в Турцию составил 161 тысячу баррелей в день. Это на 15% меньше, чем зимой и весной этого года. А в прошлом мае Россия поставляла в Турцию 302 тысячи баррелей ежедневно. Эксперты предполагают, что Турция привыкла к дешевой нефти из России и оказалась не готова к повышению цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В это же время спрос на российскую нефть в Азии увеличился, особенно в Индии. И закупки со стороны Азии тоже отражаются на объеме поставок из России в Турцию. Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям. Сооружение высотой более 6 метров за 9 месяцев вручную возвели добровольцы. В работе они использовали каменные орудия, а кроме дерева для строительства задействовали также смесь мела, воды и соломы. Копия зала идеально ориентирована на зимнее солнцестояние. Археологи предполагают, что оригинальному такому же залу около 4500 лет и в нем могли проводить ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» пять песен о любви.
2: В этом выпуске с нами Сэнди Ли, Атоми Китон, Мурат Насыров, Оливия Дин через 3 минуты. А начнем с классного блюзового трека. Вот он уже звучит. Это Vaya con Dios. What's a woman without a man? Давайте насладимся.

0: Группа с таким забавным названием, если переводить на русский, «Атомные котятки». Atomic Kitten только что в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас остался еще один трек. Его включаем прямо сейчас. «Paradise» Сэнди Ли. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Привет, соседка! А вы куда?
8: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
7: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
8: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами «Радио «Спутник».
2: Старту готовится хит «Living on my own». Это великолепный Фредди Меркури. Через полторы минуты услышим, а сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о 7 основах дружбы. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия двух государств, об этом пишут ведомости. Одна из основ – это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению. Еще одной основой является опора на общую границу. Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение 3 дней. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что запрос исходит от самих избирателей. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента. Об этом агентство ТАСС сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Ранее министерство опубликовало проект приказа о сокращении срока больничного до 3 дней, если за полгода пациент уже был на больничном 4 и более раз. Александра Короткова, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Желаю вам яркого дня. Дальше золотая коллекция. Для вас Дани и Тереза «If Only You», раньше Марк Алмонд, ну а начнет Фил Коллинз нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Дани Тереза в финале золотой коллекции этого часа. На старте Грегуар, Рю де Зетуаль, улица звезд. Посмотрим, кстати, что будет в плане погоды на наших улицах. Нас ждет прогноз. Ну и сейчас музыка, понятная, без слов. The Moment, Кенни Джи.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517-517-517.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой. По данным представителей кибербезопасности, 8 из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа в среднем до 15-20 миллионов. Злоумышленники заинтересованы в гарантированном получении денег, а не в затяжных переговорах, пишут ведомости. Областная дума утвердила поправки в административный кодекс Волгоградской области о заградительных штрафах для компаний кикшеринга. Прокатам придется следить за местами, где пользователи оставляют симы. Как напоминает Высота 102, прокуратура предложила штрафовать руководство компаний на суммы от 10 до 20 тысяч, а вот сами компании заплатят куда более существенные 100 тысяч за беспорядочную парковку сим. Штрафы предусмотрены также за нарушение требований к оборудованию парковочных мест. Стоянка самокатов не должна быть массовой, также сим нельзя бросать, прислоняя к фонарям или городским скамейкам. Волгоградский «Ротор» объявил об уходе капитана команды Сергея Макарова. В среду также появилась информация о подписании контракта. Новым клубом полузащитника станет Челябинск. Как пишут новости Волгограда, в «Роторе» предлагали Сергею Макарову новое соглашение, но футболист продлевать контракт не стал. Футбольный клуб «Челябинск», так же как и «Ротор», играет в первой лиге. Этот сезон южноуральский клуб закончил на 10-м месте. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией или ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовать при несогласии местных жителей. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы психологов, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовой отчетности этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминаний онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20%. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Питер знает. С нами только что старые добрые московские стиляги «Браво». Меня зовут Роман Калашников. Дальше нас ждет дуэт Роберт Кристиан и Элис Шука. Такой неторопливый, расслабляющий трек «In the End».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня, ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Говорят, что в свое время Лайонел Ричи посчитал эту песню слишком мягкой, слишком романтичной и хотел было отказаться от нее, не включать в альбом, но демо вовремя услышал продюсер и буквально заставил исполнителя включить этот трек в альбом, и, как мы понимаем, получился настоящий хит. Hello, это Лайонел Ричи, музыка, которую мы любим. Дальше Ума Турман «В городе дождь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина, 125-770-007-0803.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Если в течение полугода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут только на 3 дня. Об этом сказано в проекте приказа министерства. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт, пишет РИА Новости. 5 июня в Урюпинске будут отлавливать безнадзорных собак. Животных вакцинируют, обработают от паразитов и стерилизуют. Работы на территории городского округа доверили фонду Лисёна, пишут городские вести. Жители Урюпинска просят соблюдать правила выгула питомцев и не выпускать домашних собак одних на улицу. Самый дорогой авиабилет в Петербург перед Петербургским экономическим форумом стоил 217 тысяч. Данные озвучил один из сервисов покупки билетов. Самый дешевый перелет оказался из Калининграда и обошелся покупателю всего в 2100 рублей. Петербургский экономический форум, напомню, пройдет с 3 по 6 июня. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рабочий четверг в разгаре. Пожелаю, чтобы этот день прошел легко и продуктивно. Меня зовут Роман Калашников. Ну и по традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу золотую коллекцию. В этом выпуске Дабас, Скорпы, а начнем с Криса Дебурга. Lady in Red.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: нами только что Дабас в золотой коллекции часа. Дайдо на старте, thank you. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем мелодию АО Демаго Secret Service.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании Bilge. Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС. Документ в Астане завизировали гендиректора Росатома Алексей Лихачев и председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Для финансирования строительства Казахстану предоставят экспортный кредит. Как пишет «Коммерсант», Казахстан планирует возвести на своей территории несколько атомных электростанций. Строительство первой из них при сотрудничестве с Росатомом займет около 11 лет. Первая АЭС Казахстана получила название «Балхаш». В Волгоградской области готовятся запустить новый этап строительства скоростной магистрали через Волго-Ахтубинскую пойму. Трассу протяженностью почти 10 километров будут прокладывать в течение 5 лет. Кроме автомобильной дороги, предстоит возвести 4 моста и 2 путепровода. Проект оценивают в сумму 13 миллиардов рублей. Работы в Среднеахтубинском районе начнутся сразу после определения подрядчика в июне этого года. Трассу через пойму хотят расширить и сделать скоростной. В ночь с пятницы на субботу советский район Волгограда оставят без холодной воды. Отключение запланировано с 22.00 29 мая. Водоснабжение планируют возобновить уже с 7 утра 30 числа. В зоне отключения при этом окажутся дома более чем на 20 улицах, пишет блокнот «Волгоград». Причинами отключения названы ремонтные работы на сетях. В Госдуме предложили ввести добровольные профилактические оценки для бизнеса. Мера позволит предпринимателям заранее выявлять и исправлять нарушения, а также снизит страх перед обращением в контролирующие органы. Предложение направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По словам парламентариев, многие предприниматели хотели бы заранее проверить, соблюдают ли они обязательные требования и исправить возможные нарушения до контроля. В письме также отмечено, что обращение в контроль орган за профилактической помощью бизнес не всегда воспринимает как безопасный и понятный механизм. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи. В основном сменить россияне хотят стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары, обновить очки, либо наоборот отказаться от них и поменять на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это «Сплин», «Романс», «Золотые хиты». С вами Роман Калашников. Дальше не пропускайте новинку. Классная песня «Fever Dream», что можно перевести как «Лихорадочный сон». Давайте послушаем Алекса Уоррена.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Александра «Heaven Can Wait» – золотые хиты. Далее послушаем Томаса Нева Грина, датского исполнителя. Нас ждет песня, ну или история о очень сильной влюбленности «Every Time I See Your Smile».

0: Здравствуйте. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о 7 основах дружбы. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия двух государств, об этом пишут ведомости. Одна из основ – это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению. Еще одной основой является опора на общую границу. В Волгограде перед сезоном свежих овощей подешевели помидоры и подорожали огурцы. Данные Волгоградстата публикует «Высота 102». Цены на томаты снизились больше, чем на 3,5%, а вот огурцы неожиданно подорожали сразу на 2%. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Ранее министерство опубликовало проект приказа о сокращении срока больничного до 3 дней, если за полгода пациент уже был на больничном 4 и более раз. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: С вами Роман Калашников, и дальше «Золотая коллекция». Слушаем Лану Дель Рей, перед этим песня «Милен Фармер», которую считают своеобразным музыкальным ответом критикам. Певицу в свое время критиковали за излишне мрачную атмосферу в треках. Так вот, песня называется «Я люблю тебя, грусть, жете меланхоли». Ну а начнет нашу музыкальную подборку Билли Джоэл.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: «Молодая и красивая» «Young and Beautiful» в финале золотой коллекции этого часа Лана Дель Рей. А дальше немного рока «Three Doors Down», «Here Without You», а пока музыка, понятная без слов. Джаспер Форкс, «River Flows in You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20%.

0: каждому клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой. По данным представителей кибербезопасности, 8 из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа в среднем до 15-20 миллионов. Злоумышленники заинтересованы в гарантированном получении денег, а не в затяжных переговорах, пишут «Ведомости». Областная дума утвердила поправки в административный кодекс Волгоградской области о заградительных штрафах для компаний кикшеринга. Прокатам придется следить за местами, где пользователи оставляют симы. Как напоминает «Высота 102», прокуратура предложила штрафовать руководство компаний на суммы от 10 до 20 тысяч, а вот сами компании заплатят куда более существенные 100 тысяч за беспорядочную парковку сим. Штрафы предусмотрены также за нарушение требований к оборудованию парковочных мест. Стоянка самокатов не должна быть массовой, также сим нельзя бросать, прислоняя к фонарям или городским скамейкам. Волгоградский «Ротор» объявил об уходе капитана команды Сергея Макарова. В среду также появилась информация о подписании контракта. Новым клубом полузащитника станет «Челябинск». Как пишут новости Волгограда, в «Роторе» предлагали Сергею Макарову новое соглашение, но футболист продлевать контракт не стал. Футбольный клуб «Челябинск», так же как и «Ротор», играет в первой лиге. Этот сезон южноуральский клуб закончил на 10-м месте. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией или ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовать при несогласии местных жителей. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы психологов, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовой отчетности этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным «Медиалогии», частота упоминаний онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20%. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: русской парни, группа «Свинцовый туман». Я знаю, песня, которая прозвучала, кстати, в нескольких фильмах. Калашников с вами, дальше Мануар и Нелли, музыкальная считалочка 3-2-1.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Федеральная сеть «Лекар Сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Хорошо узнаваемый, с такой хрипотцой или даже чуть сипловатый голос Бонни Тайлер, одна из крутейших ее песен, только что музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, у нас много классной музыки и дальше, сейчас «Танцы минус», игра, свежий рок-хит.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угранец 25-770-007-0803.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Далее песня, которая прям дарит, мне кажется, ощущение свободы, даже какой-то беззаботности. Dive into the Ocean. Элук Зиба и Portugal The Man. Ну а пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, сообщает Россельхознадзор, пишет Москва-24. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили систему штрафов для компаний, сдающих в аренду электросамокаты. Штрафы вводятся за брошенные посреди улицы СИМ, неправильно оборудованные парковки или беспорядок на них. Наказывать штрафом будут не собственно нарушителя, а владельцы СИМ, отмечает «Комсомольская правда». Благоустройство самой протяженной пешеходной улицы в Волгограде, улицы Дзержинского, завершится в ее юбилейный год. 100 лет назад, в 1926-м, эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода. Об этом рассказал губернатор Бочаров, пишет «Высота-102». В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер Дмитрий Диченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист», «Первый богатырь» и многим другим. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ветер западный с переходом на северо-западный слабый. Ночью до плюс 12, днем до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: больше слов. Больше музыки. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем в ближайшую 10-минутку. Мы подобрались к золотой коллекции. В этом выпуске Серж Девант и Хэдли «Addicted». Также нас ждут Майкл Джексон и Квин в золотой коллекции часа.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
7: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517 517. 517 517.
8: Натяжные потолки номер один. Только в мае светильники в подарок. Телефон 543 00.
9: 543 00. Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Серж Дивант и Хедли, Addicted, в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас Фидель Уикед, российский электронный музыкант с треком Wicked Angel.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В МИД России вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков националиста Андрея Мельника и его жены для торжественного перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Мельник был одним из лидеров организации украинских националистов, запрещенной в России и признанной экстремистской. По словам Марии Захаровой, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников, пишет «Коммерсант». Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей и фруктов из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, сообщает Россельхознадзор. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции. По данным информсистемы ведомства, много овощей и фруктов поставляют армянские участники с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, пишет «Москва-24». Депутаты Волгоградской облдумы утвердили систему штрафов для компаний, сдающих в аренду электросамокаты и другие СИМ. Штрафы вводятся за брошенные посреди улицы СИМ, за неправильно оборудованные парковки или беспорядок на них. Изменения внесли в областной административный кодекс. Поправки вступят в силу через 10 дней после официального опубликования, пишет «Комсомольская правда». Так, за самокаты, брошенные посреди тротуаров, на газонах, клумбах, на остановках, должностных лиц накажут штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. Юридических на сумму от 80 до 100 тысяч. Наказывать будут не собственно нарушителя, а владельца СИМ, отмечает «Комсомольская правда». Благоустройство самой протяженной пешеходной улицы в Волгограде Дзержинского завершится в ее юбилейный год. 100 лет назад, в 1926-м, эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода, рассказал губернатор Бочаров, который принял участие в личном приеме граждан полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым. Вопрос о благоустройстве пешеходной зоны на Дзержинского от Мещерякова до улицы Шурухина задала на приеме жительница Волгограда Нина Мясникова. Этот участок будет обновлен в ближайшее время, пишет «Высота 102». Финальную сцену фильма «Хой», посвященную лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, сняли накануне в городе Спутники в Волжском. Необычную локацию для съемок «Пантеон» на территории городского кладбища №1 в Волжском выбрал оператор фильма, уроженец этого города Максим Шинкаренко. Об этом рассказал режиссер картины Владимир Щегольков. Напомню, главную роль в картине «Хой» играет Никита Кологривый. Ранее съемки отдельных эпизодов проходили также на Александровском Грабине, редком геологическом памятнике в Волгоградской области. Премьера картины «Хой» запланирована на начало следующего года, пишут «Городские вести». Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Уличные снайперы» Диана Арбенина. Песня называется «Актриса». Сама Диана Арбенина тоже очень артистичная натура. Каждое ее выступление яркое, незабываемое. Однажды она сказала, цитата, «Я знаю, все, что я делаю, не зря». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. А дальше новый хит называется «Stay».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Невозможно было не взлететь. Только что Jet Airliner, Мудрен Токен. Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. А дальше у нас с вами еще Расмус, Living in a World Without You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Дальше у нас с вами песня. Предложение немножечко замедлиться, почувствовать момент. Она называется «Диспосито», что можно перевести как «медленно». Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, пишет РИА Новости. В Волгоградской области зам главного врача клиники отправили в колонию за взятки с пациентов. Приговор вынесен бывшему заму главного врача Городищенской районной больницы Ирине Бульдимовой. Поддельные больничные без осмотра пациентов, пишет В1. В Волгограде около 150 волонтеров помогают жителям принять участие в голосовании за общественное пространство. В этом году в голосовании участвуют 8 общественных пространств Волгограда. Отдать голос за выбранный объект можно до 12 июня на госуслугах. В России растет спрос на приключенческий туризм, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Так стал более массовым горный туризм, но многие выбирают туры, не связанные с высокими физическими нагрузками. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Легкого вам пока еще весеннего, вам вечера, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней «Vacuum», «I Breathe», «Sunrise Avenue», «Fairy Tale Gone Bad» и «FR David». Он откроет золотую коллекцию.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
0: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Sunrise Avenue в нашей с вами золотой коллекции. Далее Jam & Spoon, Set Me Free. До этого еще расскажу о погоде на последний рабочий. А чуть раньше очень красивая инструментальная композиция, которая уже унесет прочь все заботы этого дня. Она называется Moonlight Reggae.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
3: Муж просил подождать.
4: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Заявление о 7 основах дружбы двух народов подписали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о том, что представляют собой эти основы. Это общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, а также образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, совместный взгляд в будущее, сказал Ушаков, пишет РБК. Почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. У нее закончилось разрешение на полеты в Россию. Некоторым туристам повезло, им перебронировали билеты у других перевозчиков, но большинство столкнулось с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka закончилось еще 25 мая, но авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору Annex до конца октября. Глава отдела по связям с общественностью Annex Виктория Худаева уточнила, что оператор предлагает застрявшим туристам продлить проживание в Турции за счет компании, а еще не вылетевшим на отдых, перенести даты поездки, либо оформить возврат средств, пишет газета.ру. В Волгоградской области медик отправлена в колонию за взятки. Дзержинский райсуд Волгограда вынес приговор бывшему заму главного врача Городищенской райбольницы Ирине Бульдимовой. Она, будучи участковым врачом, несколько лет оформляла поддельные больничные без осмотра пациентов за деньги. Женщина признана виновной по статьям получения взятки, дача взятки, служебный подлог, пишет В1. Суд отправил врача в колонию общего режима на 4 года. В Волгограде ищут подрядчика, который продолжит строить трассу, соединяющую поселок Третий Решающий с развязкой у Краснослободска. На проект выделено 13 миллиардов рублей. Построить участок от поворота на Лебяжью Поляну до Краснослободска нужно за 5 лет. Сдать меньше 10 километров дороги необходимо до осени 2031 года, пишет В1, ссылаясь на Комитет транспорта области. Пару месяцев назад российское правительство финансировало строительство новой четырехполосной трассы от поселка Третий Решающий до развязки у Краснослободска. Сейчас под дорогу уже вырублены деревья возле хутора «Госпитомник», отмечает высота 102. В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер ленты Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист первый богатырь» и другим. По словам режиссера, фильм «Незнайка» будет не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения на языке сказки и юмора. Также он отмечает, что создавать такое кино невероятно интересно, но и трудно, и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высокие. Картина выйдет в прокат 1 января 2028 года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала. Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Эта песня стала символом русского рока группы Nautilus Pompilius. Далее у нас с вами танцевальный хит Love Tonight. Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва. Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
4: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+. «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Лаура Браниган. Песня называется «Самоконтроль», «Селф-контрол». Контролировать разные процессы нам нужно утром и днем, а вечером после работы все это просто необходимо отпустить, чтобы как следует отдохнуть. А из музыки впереди у нас группа «Пицца».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
5: Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
6: Телефон рекламной службы 52

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Новый хит Тейлор Свифт на подходе. Но прежде я еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии Арсенал-Ливерпуль судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московской «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше 0, а днем плюс 16-18.

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней послушаем песню Адель с ее очень успешного альбома. Он называется «21», вышел в 2011 году и стал супер продаваемым во всем мире. Адель нам всем сразу очень понравилась, как только она появилась на сцене, а песня называется «Someone Like You». Кроме Адель, в нашей золотой коллекции Ace of Base, а еще Bad Boys Blue.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Легендарный рок возвращается. Группа «Например» и симфонический оркестр в масштабном шоу «Например» становится классикой. Все хиты в новом звучании. 5 июня. ЦКЗ. Начало в 19.00. Категория 18+.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. 2 десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

Найду себе такого, как ты, но прошу, не забывай меня. Об этом спела модель Someone Like You в нашей с вами золотой коллекции. Aerosmith уже в новом часе. До этого еще расскажу о погоде на последний рабочий, а чуть раньше инструментальная музыка.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». В советском районе Волгограда завтра на целую ночь отключат питьевую воду. Концессионеры будут проводить ремонт на сетях водоснабжения, пишет портал «Городские вести». Отключение проведут завтра, 29 мая, с 22.00 до 7 утра субботы, 30 числа. Воды не будет на 21 улице в десятках домов. Список адресов есть на городских порталах. В Волгограде зафиксирован рост цен на ряд продуктов. За неделю серьезнее всего подорожали фрукты и овощи. Так, морковь стала дороже почти на 4%, капуста на 3,3%, яблоки на 2,4%. Менее значительно выросли в цене свекла и лук, отмечают специалисты Волгоградстата по итогам еженедельной переписи цен в магазинах. Полукопченые и варено-копченые колбасы стали дороже на 1,8%. Печенье, рыба, подсолнечное масло, детское питание прибавили в цене более 1%. При этом помидоры стали дешевле сразу на 3,6%. Дешевеют также рис и картофель, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Детей в России, возможно, будут брать на работу с 12 лет. С предложением выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. По ее словам, у большинства столичных подростков именно в этом возрасте появляется желание работать летом, чтобы получить копеечку, цитирует омбудсмена РИА Новости. По ее словам, необходимо менять федеральный трудовой закон, потому что разговоры с подростками показывают, что почти все они хотят летом работать. Сейчас в России легкий труд детей во время каникул допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей, с 15 лет по согласию самого подростка. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: До лета у нас с вами осталось всего-то 3 дня и 1 вечер. Прекрасно вам его провести. Далее Тедди Суим. Сам послушаем его новый хит «Мистер Ноу Итл».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: наш с вами вечер украсила песня Патриси Касс «Венеры на автобусных остановках». Далее послушаем Depeche Mode «Free Love».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами золотая коллекция. А в ней появится великолепная Селин Дион. И она недавно объявила о своем возвращении на сцену. Селин Дион собирается дать 10 концертов в Париже. Кроме Селин Дион в нашей золотой коллекции Лаура Паузини, а еще Алф Виль с хитом «Begin Japan».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Аура Паузини, it's not goodbye, в нашей с вами золотой коллекции. Я вам желаю прекрасного вечера, пока еще не прощаюсь, остаюсь здесь с вами. А далее послушаем Долорес Ориордан, Ordinary Day, до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше музыка понятная без слов, инструментальная композиция «Пасакалье».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Федеральная сеть «Лекар Сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк повысил официальный курс доллара на пятницу сразу на 47 копеек. Эксперты полагают, что российская валюта дошла до пика укрепления и ожидать дальнейшего ослабления доллара в обозримом будущем не приходится, пишет газета.ру. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили систему штрафов для компаний, сдающих в аренду электросамокаты и другие СИМ. Штрафы вводятся за брошенные посреди улицы СИМ, за неправильно оборудованные парковки или беспорядок на них. Изменения внесли в областной административный кодекс. Так, за самокаты, брошенные посреди тротуаров, на газонах, клумбах, на остановках, должностных лиц накажут штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, юридических – на сумму от 80 до 100 тысяч. Наказывать будут не собственно нарушителя, а владельца СИМ, отмечает «Комсомольская правда». Благоустройство самой протяженной пешеходной улицы в Волгограде Дзержинского завершится в ее юбилейный год. 100 лет назад, в 1926-м, эта улица начала формироваться вместе со строительством Сталинградского тракторного завода, рассказал губернатор Бочаров, который принял участие в личном приеме граждан полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым. Вопрос о благоустройстве пешеходной зоны на Дзержинского от Мещерякова до улицы Шурухина задала на приеме жительница Волгограда Нина Мясникова. Этот участок будет обновлен в ближайшее время, пишет «Высота 102». В Волгоградской области медик отправлена в колонию за взятки. Дзержинский райсуд Волгограда вынес приговор бывшему заму главного врача Городищенской райбольницы Ирине Бульдимовой. Она, будучи участковым врачом, несколько лет оформляла поддельные больничные без осмотра пациентов за деньги. Женщина признана виновной по статьям получения взятки, дача взятки, служебный подлог, пишет В1. Суд отправил врача в колонию общего режима на 4 года. Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей и фруктов из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, сообщает Россельхознадзор. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции. По данным информсистемы ведомства, много овощей и фруктов поставляют армянские участники с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, пишет «Москва-24». Пятая часть россиян совмещает работу в найме, самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных – таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: В основе этой песни стих Сергея Есенина «Москва». Далее у нас с вами Арленар Нинтори, но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва. Спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама.
4: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар. Уж надежный партнер в выборе автомобиля.
5: Стоимость указана на ТНТ-7 в комплектации. Актив. Количество автомобилей по акции ограничено.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: прекрасного вам отдыха. Спасибо, что время проводите с нами. А далее трек, который подарит нам беззаботный вайб. Называется «I Just Might» Бруно Марса. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи. День, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы. Вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотая коллекция «Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Богемия», ресторан «Золотая Прага».
1: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага» – ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Прекрасного вам вечера. Оставайтесь с нами. А далее Лемар. До этого еще Анна Романова расскажет гороскоп на пятницу. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, а ветер западный слабый. Ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем плюс 16-18.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.